Океан кораблик качает, самый легкий и самый хрупкий. На него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят в ярость. По маршруту мечтают.

солнце землю лучами ласкает. Пусть земля всегда теплой будет, и кораблики рапусь, как дети, пускают

я ее встречаю в одном и том же месте. Всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как